0: помочь, да ты, Юрищей, пречисто маты, выполняй воды. Ой, чипан, чипробан, бичи на раппи, эй, ну, махлоп, тидобою.
1: Ща не йде, а не йде.
2: Не притомилися.
1: Останню. Що сучі, діти, мучитесь?
3: Підуємо.